0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
8: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
7: Мерлин Монро.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
2: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан «Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. С 15 мая по 12 июля этого года в мультимедийном пространстве «Большая страна» на Пятницкой, 76 в Москве, можно будет увидеть экспозицию «Северный морской путь. 500 лет покорения Арктики», рассказали организаторы. Это фото- и видеовыставка, где история освоения Арктики раскрывается как захватывающий маршрут от первых дерзких замыслов и поморских кочей до ледокольного флота и современных стратегических проектов, говорится в сообщении. Основатель и руководитель проекта «Большая страна» Мария Азина напомнила, что Северный морской путь – это не просто транспортная артерия, но также история о человеческом характере и технологиях. «Нам важно, чтобы посетитель не просто прочел справку, а прочувствовал маршрут и понял, почему Арктика стала пространством силы, науки и будущего», – подчеркнула она. На выставке представлены работы фотографа, режиссера, документалиста и путешественника-исследователя Леонида Леонидовича Круглова. В рамках выставки будут организованы ежедневные бесплатные кинопоказы. Фильмы «В Арктику» 2023 года в 11:00 и «Великий Северный путь» 2019 в 18:30. Ранее сообщалось, что в этом году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Выбранная тема – родное.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получение на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
19: Радио «Мон».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Сразу несколько стран усиливает санитарный контроль в аэропортах из-за вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius. Накануне вечером инфекция подтвердилась еще у двоих человек. Это гражданин США и француженка, сообщает Первый канал. Судно стоит у испанского Тенерифе. За сутки на берег эвакуировали еще 22 человека. Всего на суше уже более 100 пассажиров. Всех развозят по странам и помещают под медицинское наблюдение. ВОЗ настаивает на 42-дневном карантине. Жертвами вируса стали 3 человека. Медики призывают не паниковать. Вирус переносят грызуны. От человека к человеку он передается крайне редко. Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя. Всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. В общей сложности отдых в первый летний месяц составит 3 дня подряд. Специалисты советуют уже сейчас планировать отпуск или короткие поездки на эти даты. В Ростовской области стартовали проверки качества и безопасности товара в торговых точках. В этом году в лабораториях проанализируют 300 образцов продукции. Об этом сообщил Департамент потребительского рынка региона. Особое внимание уделят молочным, мясным и рыбным товарам, салатам с заправками, а также продукции предприятий быстрого обслуживания. Мероприятия нацелены на обеспечение безопасности и здоровья жителей региона. В Министерстве транспорта ДНР озвучили ориентировочные даты начала движения беспересадочного электропоезда в сторону Ростовской области. По информации главы ведомства Александра Бондаренко, подготовительные работы находятся на завершающем этапе, и запуск маршрута ожидается до конца текущего года. На данный момент железнодорожное сообщение предполагает пересадку. Электропоезда из ДНР прибывают на станцию Успенская, откуда путешественники продолжают путь в Ростов-на-Дону и Таганрог на другом транспорте. Наладить прямое сообщение призвана помочь Северокавказская пригородная пассажирская компания, входящая в структуру РЖД. 5 стран Евросоюза объявили бойкот Евровидению из-за участия в конкурсе Израиля, сообщает «Известия». Это Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Данные государства приняли решение бойкотировать музыкальный конкурс. Они не будут транслировать 70-е по счету состязания. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что намерен приложить все усилия для возвращения данных стран. Напомню, Евровидение пройдет в период с 12 по 16 мая в Вене. В завершении выпуска о курсах валюты, о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 14 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию этим утром Яндекс.Карты. В Ростове-на-Дону на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Здесь вы простоите более 15 минут. Чуть меньше времени затратите на Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. 10 минут потеряете на Шибалдаева, площади народного ополчения, Шибалдаева от площади второй пятилетки до улицы Нансена. Ну и 8 минут задержитесь на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Организаторы чемпионата мира по футболу этого года объявили артистов, которые выступят на церемонии открытия турнира в США. Хедлайнерами в Калифорнии станут Кэти Перри, Фьючер, Анита, Лиса, Рема и Тайла. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах США, Канаде и Мексике. Это будет первый в истории турнир, который принимает сразу несколько государств. Американская церемония открытия состоится 12 июня на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде перед матчем сборной США против Парагвая. Параллельно свои церемонии открытия проведут Канада и Мексика. В Торонто на сцену выйдут Аланис Моррисет, Алисия Кара, Джесси Рейс, Майкл Бубле и другие артисты перед игрой Канады и Боснии и Герцеговины. В Мехико шоу пройдет 11 июня на стадионе Aztecas Stadium перед матчем Мексики и ЮАР. Среди заявленных артистов Джей Балвин, Тайла, Лила Даунс, Лос Анхелес Азулес, Мана, Алехандро Фернандес, Белинда и Дэнни Оушен. The Weeknd объявил азиатскую часть своего стадионного тура After Hours Till Dawn. Канадский артист впервые за почти 8 лет выступит в Сингапуре, Гонконге, Бангкоке, Токио и Сеуле. Музыкант также даст концерты в Джакарте и Куала-Лумпуре. Специальным гостем шоу станет японский хип-хоп-дуэт Creepin' Nuts. Продаж билетов будет проходить в несколько этапов. Первый пресейл для подписчиков рассылки The Weeknd стартует 18 мая. Стоимость билетов и схема зала также появится 18 мая в день старта первого пресейла. Для поклонников также подготовят VIP-пакеты. Организаторы сообщили, что с каждого проданного билета в Азии $1 в местной валюте направят в фонд Global Citizen и Всемирную продовольственную программу ООН.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Великая китайская стена. Символ Китая. Крупнейший в мире памятник архитектуры. Великая китайская стена тянется по Северному Китаю на протяжении почти 9000 километров. Строилась она, по подсчетам специалистов, в течение более чем 2000 лет. Первую стену возвел еще до нашей эры император Цинь Шихуанди, объединитель земли китайской. В то время она представляла собой земляной вал невероятных размеров. Строили его в основном неугодные властям личности, причем таких личностей набралось около 500 000. И при том, что общее население страны тогда составляло около 20 миллионов человек, цифра эта весьма внушительная. Вторая стена была создана в 3 веке нашей эры по приказу императоров династии Хань, чтобы защитить страну от набегов гуннов. Тогда стену укрепили камнем и увеличили ее общую длину. Третий же важнейший этап строительства символа Китая прошел с середины 14 по середину 17 века при династии Мин. Великая китайская стена носит также неофициальное прозвище «самое длинное кладбище на планете». Во время ее строительства погибло более 1 000 000 человек, тела которых чаще всего замуровывали прямо в стену. В народе существует немало легенд, рассказывающих о людях, строивших всемирно известный символ Китая. Одна из них — о женщине по имени Менг Джинню, чей муж погиб во время возведения стены. Узнав о смерти своего любимого, женщина пришла к стене и плакала до тех пор, пока камни не дали трещину, показав ей кости супруга. Тогда она смогла забрать их и похоронить, чтобы избавить дух мужа от вечного скитания вдоль стены. В течение 2000 с лишним лет главной функцией Великой Стены, как легко можно догадаться, была защита китайцев от нападения врагов. Она была и надежной преградой для войск неприятеля, и работала в качестве прекрасной беспроводной системы оповещения. Сигнальные башни на ней специально располагались таким образом, чтобы каждая из них была хорошо видна с двух сторон. Сообщения можно было передавать огнем костров, дымом или отправлять звуковые сигналы при помощи барабанов. Новость с окраин страны долетала до столицы с неслыханной по тем временам скоростью — менее чем за сутки. В наши дни Великая китайская стена используется в намного более мирных целях. Например, здесь ежегодно проводится традиционный марафон «Великая стена», в котором часть дистанции проходит как раз по гребню стены. А, скажем, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине участок стены, проходящий у Пекина, служил финишной точкой велосипедной гонки. И, конечно же, Великая китайская стена уже много лет привлекает миллионы туристов со всего мира, являясь главной достопримечательностью страны. В 1987 году она была внесена ЮНЕСКО в каталог мирового культурного и природного наследия, а в 2007 вошла в список 7 чудес нового света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
5: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6. Механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Сейчас как сотрудников ищете?
19: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
20: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
21: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
22: Квартиру сниму на суточно.ру.
23: Вы слушаете радио Монт.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте nashtochka.rf. 214 ФЗ.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
9: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. В МИДе России заявили об отсутствии изменений в политической риторике ЕС. Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все инициативы Брюсселя, отметил посол по особым поручениям Родион Мирошник. В комментарии «Известиям» он рассказал, что европейские страны, используя словесные манипуляции, пытались повлиять на переговорный процесс между Россией и США в негативном ключе. Ранее Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам с Европой. Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным посредником в диалоге бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Специалисты напоминают, что при выезде на природу важно использовать защитные средства, носить закрытую одежду и проводить регулярные осмотры. В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обращаться к врачу и не удалять его самостоятельно. На федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области, начиная с четверга 14 мая, из-за ремонта закроют два разворота. Как рассказали в пресс-службе компании «Автодор», они находятся на 987 и 989 километрах. Вместо закрывающихся на время разворотов компании предлагают ехать через транспортную развязку на 993 километре. Вместо второго разворота можно использовать конструкцию, которая находится на 977 километре федеральной трассы. В прошлом году Ростовская область заняла 5-е место в России по объему продаж антидепрессантов. Аптеки региона реализовали 800 тысяч упаковок, что составляет 3,5 от всех продаж в стране. Об этом сообщает одна из аналитических компаний, специализирующихся на исследованиях фармацевтического рынка. Жители потратили на такие препараты 643 миллиона рублей. Больше всего антидепрессантов купили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В апреле жители Ростовской области выбирали для своих детей как традиционные, так и редкие имена. Статистику обнародовал реестр ЗАГС. Самыми популярными женскими именами стали София, Мария, Ева, Варвара и Анна. У мальчиков чаще всего выбирали Михаила, Александра, Артема, Ивана и Матвея. Среди необычных женских имен оказались Эльвира, Айсун, Эсра, Белла и Беатрис. Среди мужских – Умид, Дарий, Ильдар, Аветик и Салмон. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Ростове сейчас плюс 17 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. Движение на улицах города плотное. Самый крупный затор на Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Здесь вы простоите около 20 минут. По 15 минут потеряете на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина и на Малиновского Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой. Также придется задержаться на Зоологической и Змеевском проезде от входа в зал. Парк до моста через железную дорогу. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Байопик «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне официально преодолел порог в 500 миллионов долларов кассовых сборов. В США проект освоил 240,5 миллионов. Это позволило Майклу стать самым кассовым музыкальным байопиком на родине. В мире же этот статус по-прежнему принадлежит «Богемской рапсодии», которая в свое время собрала 911 миллионов долларов. Главную роль в картине исполнил племянник артиста Джафар Джексон. Режиссерский пост занял Антуан Фукуа. Критики негативно отнеслись к Майклу, 39% на Rotten Tomatoes, однако вот студия Lionsgate уже потенциально готовит сиквел байопика. В российский прокат фильм выйдет 28 мая. Вторая часть экранизации видеоигры Mortal Kombat смогла заработать за стартовый уикенд 63 миллиона долларов в мире. Этого результата не хватило, чтобы обойти текущего лидера бокс-офиса фэшн-комедию «Дьявол носит Прада 2». Несмотря на скромный дебют, Mortal Kombat 2 уже установил рекорд среди всех фильмов франшизы, включая версию 95 года и новую экранизацию, которая выходила в 21 году. На производство было потрачено 80 миллионов долларов. В прокат картину выпустили Warner Brothers и New Line Cinema. «Дьявол носит Прада 2» не только удержал первенство, но и превзошел по сборам первую часть 2006 года. Всего сиквел освоил 433 миллиона долларов.

0: Пастуший пирог.
1: В 2018 году британский драматический сериал «Убивая Еву» был признан одним из самых успешных проектов. Благодаря нетривиальному сюжету у него множество престижных наград. Впрочем, есть у этого сериала и еще кое-что, что запало в душу зрителя. Это фирменное блюдо мужа главной героини Евы – пастуший пирог. Он представляет собой картофельную запеканку с говяжьим фаршем, куда также идет горошек, морковь и лук. Говорят, что придумали бедные крестьяне, ведь неспроста пирог называется пастушьим. Мозговитые хозяйки пришли использовать остатки большого воскресного обеда, чтобы накормить членов семьи. В итоге пирог стал настоящим символом Великобритании. Возможно, именно поэтому создатели сериала решили использовать это блюдо, чтобы показать, как героини относятся друг к другу. В одной из серий первого сезона главная антагонистка Евы, Виланель, проникает к ней в дом, и та, вероятно, привыкнув встречать гостей не с пустыми руками, угощает злодейку пастушьим пирогом. Постепенно их отношения начинают меняться, и от противостояния героини приходят к желанию лучше узнать друг друга. Так, во втором сезоне Виланель даже сама решает приготовить любимый пирог Евы. Правда, с одним нюансом. Чтобы узнать рецепт, она сначала заманивает мужа-разведчицы в ловушку и угрожает ему. Впрочем, это уже тонкости. На что только не пойдешь ради вкусного пирога.
0: Киноменю. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандант, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: Еее, и мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Евросоюзу помочь Киеву договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортам. Об этом он сказал в кулуарах встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. При этом он добавил, что Киев не просит Европу заменить США. В ночь на 12 мая истек срок действия перемирия, которое было объявлено российским лидером Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. По данным Минобороны России, ВСУ нарушили перемирие 23 802 раза. С 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав, сообщает РБК. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений, в их числе диабетолог, сексолог и педиатр городской. Однако для тех, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. За 10 мая в Ростовской области выявили 855 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления госавтоинспекции по региону. Среди нарушителей 17 водителей в состоянии опьянения, еще 19 человек, отказавшихся пройти медосвидетельствование. Право управления не имели 38 автомобилистов, на них также составлены протоколы. Большинство нарушений связаны с чрезмерной тонировкой стекол. На втором месте нарушения при перевозке детей, и на третьем месте штрафы за разговоры по телефону за рулем. На ремонт мемориала павшим воинам в Ростове выделят почти 12 миллионов рублей. Конкурс на поиск подрядчика состоится 19 мая. По условиям тендера все работы нужно закончить до 31 октября. Об этом говорится на сайте госзакупок. Документальный фильм о воссоединении рок-группы Oasis выйдет 11 сентября. Об этом заявил продюсер проекта, создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. По его словам, он хотел рассказать в ленте не только историю братьев Лема и Ноэла Галлахеров, а также группы. Он отметил, что не менее важны истории поклонников. Кроме воссоединения и возвращения Oasis на сцену, в ленте будут эксклюзивные кадры с репетиций, закулисные моменты и первые за 25 лет совместное интервью братьев Галлахеров. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 17 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: К 11 часу ситуация на дорогах Ростова-на-Дону немного стабилизировалась и к этой минуте составляет 3 балла по данным Яндекс.Карт. На улицах города местами затруднения, вот некоторые из них. До Ватера от остановки Литовская до моста через железную дорогу, Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой, проспект Соколова от Лермонтовской до улицы Варфоломеева и Нансена юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина.

0: Во всех случаях вы потеряете около 5 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
1: Реклама.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. Специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Турпоток из Саудовской Аравии к концу этого года может достичь 200 тысяч человек. Об этом заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Напомню, с 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. Аналогичный безвизовый режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России. По словам Кондратьева, безвизовый режим позволяет увеличить турпоток на 30-50%. Граждане России со старыми загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия, больше не смогут попасть в 7 европейских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристов. Полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян с небиометрическими загранпаспортами уже этим летом. Исключение сделают для россиян младше 18 лет и тех, кто до 1 июня текущего года получил вид на жительство в стране.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Белграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
8: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. В Нью-Йорке арестовали 28-летнюю Кейси Классен, которая 2 недели выдавала себя за ученицу старшей школы. Она записалась в школу в Бронксе 13 апреля и утверждала, что ей 16 лет, ее зовут Шамара Рашад, и она приехала в Нью-Йорк из Огайо вместе с сестрой. Подозрения у сотрудников школы появились после того, как директор нашел страницу Классен в соцсетях и узнал ее настоящее имя и возраст. Сначала женщина продолжала настаивать, что она школьница, однако после того, как ей показали скриншот ее профиля, призналась. Классен заявила, что друг заставил ее солгать о своей личности, чтобы использовать ее для получения большого объема социальной помощи. 27 апреля женщине предъявили обвинение в незаконном присвоении личности и незаконном проникновении. На следующий день ее доставили в суд. В день ареста в школе ввели временные ограничения, ученикам и сотрудникам запретили выходить из классов и кабинетов до отдельного распоряжения. После случившегося школьные власти заявили, что пересмотрят процедуры зачисления и проверки данных учеников.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.com. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
16: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
20: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут! Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф 214-ФЗ.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. В Арканзасе 41-летнего Престона Лэндиса арестовали после того, как семейная пара обнаружила его в подвале своего дома. Об этом пишет People. Дач Хоггет, профессор университета Хардинга в городе Сирси, и его жена Шэрон сначала заметили странности в доме. У мужчины пропала пара рабочих ботинок, стулья оказались не на своих местах, а из кухни начала исчезать еда. Дочь пары Шэрис рассказала, что родителей насторожили съеденные пончик и яблоко. После этого Шэрон вместе с дочерью и ее мужем Марком Грегори решила проверить дом. В кладовке под лестницей в подвале Шэрон увидела прятавшегося мужчину. Женщина испугалась и вышла из комнаты, после чего ее супруг направился туда с бейсбольной битой. Когда Грегори начал стучать битой по дверной раме и потребовал показаться, незнакомец вышел. Позднее мужчину опознали как 41-летнего Престона Лэндиса. Его арестовали 29 апреля по обвинению в краже со взломом жилого помещения и краже имущества. По словам Грегори, Лэндис смог укрыться в доме после сильной непогоды в районе. Предположительно, 27 апреля он забрался в подпол, а на следующее утро перебрался в подвал. Внутрь он попал через незапертую дверь, когда хозяев не было дома. Хоггет сказал, что не злится на Лэндиса и скорее жалеет его. «Я рад, что мы поняли, что в доме кто-то живет, потому что это могло продолжаться гораздо дольше», — отметил он. Перед тем, как покинуть дом, Лэндис, по словам дочери пары, извинился. Он попросил передать хозяевам, что ему очень жаль и что они кажутся очень хорошими людьми.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Бишоп Рок.
2: Если бы не упоминание в книге рекордов Гиннесса об островке Бишоп Рок, что расположен у берегов Англии, не знал бы, скорее всего, никто. Остров этот считается самым маленьким и самым застроенным в мире. Но это вовсе не значит, что на нем много домов. Совсем наоборот. Здание на Бишоп Рок ровно одно — это маяк. И он занимает абсолютно всю поверхность острова. Возвести маяк именно здесь было решено в середине 19 века. Причиной стали многочисленные кораблекрушения, которые происходили из-за слишком сильных штормов в этой местности. Одна из крупнейших катастроф случилась в 1707 году, когда на остров налетела целая эскадра под предводительством сэра Клаудесли Шавелла. Тогда погибло более 2000 моряков. Тот маяк, что стоит на Бишоп Рок сегодня, второй за всю историю острова. Первые начали строить в 1847 году, но через два года, когда всего-то и оставалось, что установить на нем фонарь, постройка рухнула под натиском стихии. Со второй попытки маяк все-таки удалось закончить, хотя спустя некоторое время выяснилось, что если его основательно не укрепить, его постигнет та же участь. В конце 1887 года работы по укреплению маяка были завершены, а через 100 лет к нему провели электричество. Сегодня самый маленький остров в мире и его единственное здание могут принять 4 человек, у которых есть все необходимое, чтобы оставаться на острове в течение 3 недель.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов – 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конце лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
15: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
16: 6+.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
21: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
22: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
23: Энгельберт Хампердинг. The Last Waltz.
24: Британского певца с непростым именем Энгельберт Хампердинг на самом деле зовут Арнольд Дорси. Сложный псевдоним для Дорси выбрал его продюсер Гордон Миллс, которому к тому моменту уже удалось добиться популярности для Тома Джонса. Миллс не понимал, почему такому талантливому молодому человеку, как Дорси, не удается привлечь внимание публики. Тогда продюсер решился на очень рискованный шаг. Столкнувшись с практически невыговариваемым для англичан именем немецкого композитора 19 века, Миллс понял, что оно надолго застряло у него в голове именно ввиду своей невероятной сложности. Так Арнольд Дорси начал выступать под именем Энгельберт Хампердинг, записал целую серию хитов, стал любимцем зрелой женской аудитории и главным конкурентом Битлз в британских чартах конца 60-х.
23: Энгельберт Хампердинг. The Last Waltz.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь и плюс 24 на термометрах.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове час дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. В Нью-Йорке официально начался съемочный процесс триквела франшизы «Тихое место». Об этом в соцсетях сообщил режиссер Джон Красински. К своим ролям вернутся Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуб и Эмили Сен-Симмонс. Во втором плане появятся Джек О'Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О'Брайен. Paramount выпустит «Тихое место 3» в зарубежный прокат 30 июля 2027 года. Хоррор стартовал в 2018 году и был продолжен в 2020. Сюжет рассказывал о постапокалиптическом мире, который стал жертвой остро реагирующих на звук инопланетных монстров. Спастись от угрозы пытается семья главных героев. В 2024 году выходил приквел «День первый». Суммарно франшиза заработала в мире более 900 миллионов долларов. Гильермо дель Торо рассказал подробности о своей грядущей работе – экранизации «Погребенного великана». По словам режиссера, сценарий пишется без оглядки на семейную аудиторию. Это будет фильм для взрослых. Напомню, в основу сюжета лег роман Кацуо Исигура. Постановщик хочет добавить элементы кукольного фильма, однако они не должны выделяться из основного визуального ряда. Для того, чтобы добиться единого художественного стиля, всей съемочной команде придется постараться. Одну из ролей в картине озвучит Роберт Перлман, уточнил Дель Торо. Ранее он снимался в другом фильме режиссера «Хеллбой».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь и плюс 24 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UCDON». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Группа Red Hot Chili Peppers заключила крупную сделку с Warner Music Group, продав права на свои мастер-записи более чем за $300 миллионов. Теперь лейбл получит полный контроль над всеми оригинальными записями коллектива, начиная с альбома Blood Sugar Sex Magic 1991 года. Warner Music Group будет получать доход от стриминга, продаж, радиоротации и лицензирования песен группы. Ранее музыканты уже продали издательские права на свои композиции компании Hypnosis, известной сейчас как Recognition Music Group. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $140 миллионов. По данным The Hollywood Reporter, новая покупка была профинансирована совместным фондом Warner Music Group и инвестиционной компанией Bain Capital, которая активно скупает музыкальные каталоги известных артистов. Каталог Red Hot Chili Peppers ежегодно приносит около $26 миллионов дохода. Последние студийные альбомы группы Unlimited Love и Return of the Dream Canteen вышли в 2022 году и стали коммерчески успешными, попав в топ-3 чартов США и Великобритании. За последние годы многие крупные музыканты продали свои права на музыку. Среди них Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Стиви Никс, Нил Янг, Пинк Флойд, Куин, Слипкнот, Бритни Спирс и Тейм Импала.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
17: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
18: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
19: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
18: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. 49-летний тяжелоатлет по имени Эгмонд Молина из Арубы установил необычный мировой рекорд, благодаря чему его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен использовал свою шею, чтобы сдвинуть с места целый автобус. Эгмонду удалось провести транспортное средство весом около 10 тонн вперед на расстояние, равное примерно 20 метрам. По признанию мужчины, он пошел на это, чтобы четверо его детей гордились им. Также через свое спортивное достижение экстремал хотел рассказать мировой общественности про его родину. Маленькое островное государство с населением всего 110 тысяч. По его словам, величие может исходить даже из самых маленьких уголков земного шара. В обычной жизни Эгмонд работает консультантом по силовым тренировкам. Он уверен, что точно знает, как добиться рекордных результатов. Бенедикт Камбербэтч вступил в перепалку во время велопрогулки в центре Лондона. Конфликт актера с другим велосипедистом уже называют самым английским спором в истории. Спор Камбербэтча с неизвестным велосипедистом попал на видео. На кадрах видно, как актер подходит ко второму мужчине, обвиняя в словесном оскорблении. Перепалка длилась около 10 минут, после чего мужчина ушел. Как заявил один из очевидцев таблоида Page Six, велосипедист преследовал актера, пока тот не остановился. После они заблокировали полосу так, что никто больше не мог проехать. После того, как велосипедист уехал, актер сделал фотографии с несколькими поклонниками. В соцсетях комментаторы удивляются тому, насколько вежливо Камбербэтч спорил с велосипедистом, несмотря на эмоциональный накал конфликта.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Пизанская башня. Колокольная башня собора Санта-Мария-Ассунта, расположенного в итальянском городе Пиза, известна во всем мире как Пизанская падающая башня и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей на планете. Всемирную славу эта башня обрела из-за того, что, в отличие от всех остальных строений, она стоит неровно, а наклоняется к земле, как будто очень медленно падает, что на самом деле является правдой. Учеными было установлено, что Пизанское чудо отклоняется от вертикали примерно на 1 миллиметр в год. Строительство колокольной башни городского собора Пизы началось в 12 веке и затянулось более чем на 200 лет. Справедливо будет сказать, что в какой-то степени оно не прекращается и по сей день. Итальянскую достопримечательность постоянно реставрируют и подстраивают, чтобы не допустить ее падения. Периодически, кстати, ученые и архитекторы сообщают общественности, что им удалось приостановить дальнейшее отклонение башни, но пару лет спустя она снова начинает тянуться к земле. Существует версия, что архитекторы изначально заложили в проект наклон башни, чтобы продемонстрировать незаурядные умения и привлечь к своему детищу как можно больше внимания. Если это так, то план зодчих удался на 100%. Тем не менее, современные ученые считают эту версию маловероятной. Существует еще одна легенда, связанная с Пизанской башней. Согласно биографии Галилео Галилея, написанной его учеником Винченцо Вивиани, ученый, родившийся и долгое время живший в Пизе, использовал местную падающую башню для своих опытов. Галилей бросал с ее вершины различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела. В наши дни падающая башня является символом Пизы и главной местной достопримечательностью, ежедневно посещаемой тысячами туристов. А в 1986 году ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия всему архитектурному ансамблю собора Санта-Мария-Ассунта.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. 85.
4: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2. Окошкина.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Студия Warner Bros. Официально запустила в разработку полнометражный ребут фильма «Мир Дикого Запада» 1973 года. Сценаристом новой версии выступит автор парка юрского периода Дэвид Кэп. «Мир Дикого Запада» рассказывал о тематическом парке в декорациях Дикого Запада, населенным роботами. За определенную сумму туристы могут делать с ними все, что захотят. Однажды роботы выходят из строя, поднимают восстание, начинают убивать посетителей. Также известен сериал HBO, выходивший с 2016 по 2022 год. По данным инсайдеров, к ребуту присматривается известный голливудский постановщик, чье имя пока неизвестно. Ранее желание снять вестерн рассказывал Стивен Спилберг. Стрим-сервис Peacock готовит телевизионный сериал по мотивам гоночной франшизы «Форсаж». Новость сообщил звезда серии Вин Дизель, который также выступит исполнительным продюсером. По его словам, сейчас идет разработка 4 шоу во вселенной «Форсаж». Сценаристами выступает Майк Дэниелс, Вульф Колман. «Форсаж» дебютировал в 2001 году. 10 частей боевика суммарно собрали более 7 миллиардов долларов. Релиз финального, 11-го фильма запланирован на 2028 год.

0: меню на радио Монте-Карло.
1: Чего только не происходило на улице Вистерия Лейн в вымышленном городке Фейервью. Но одно оставалось неизменным. Идеальные рецепты Бри Ван де Камп, героини сериала «Отчаянные домохозяйки». Бри страдает перфекционизмом, который однажды даже толкает героиню на преступление. Узнав, что лимонный пирог, который испекла соседка, понравился ее подругам больше, чем ее выпечка, Бри проникла в чужой дом и попыталась выкрасть секретный рецепт. Это, впрочем, ей не удалось. Зато поклонники сериала уже больше 10 лет не могут остановиться и то и дело делятся в интернете рецептами того самого лимонного шедевра. Все они сводятся примерно к одному и тому же. Сначала нужно сделать рассыпчатое песочное тесто. Лимоны для начинки нужно пропустить через мясорубку или блендер и смешать с сахаром. Начинку выложить на тесто и сверху засыпать вторым слоем теста и запечь. Есть еще вариант с меренгой. Тогда сначала тесто запекают, потом выкладывают начинку, а сверху взбитые яичные белки, после чего опять минут на 15 ставят в духовку. Одним словом, как и положено блюду, чей рецепт тщательно охраняется, лимонный пирог из «Отчаянных домохозяек» никогда не расскажет, в чем его секрет, но зато подарит настоящее блаженство вкуса.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6. Механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю, экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
8: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
9: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. При рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет в размере 40% от своего среднего заработка за два предыдущих года. Об этом сообщили в Минтруде. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплат у родителей могут различаться. Если же отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка на каждого ребенка, что в сумме даст 80%. В ведомстве уточнили, что главное условие – фактически уход за детьми. Новый порядок призван поддержать семьи с двойнями. С завтрашнего дня и по 24 мая в Ростове будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Пойменной. Ограничения коснутся участки дороги в районе железнодорожного моста. Причиной является ремонт водоотводных лотков. Городская администрация просит водителей заранее учитывать эту информацию. Также ограничили до 7 ноября проезд на Кировском проспекте в районе дома номер 57А. Там полностью закрыто движение для транспорта пешеходов. В Ростовской области началась реализация программы «Земский тренер», направленной на привлечение квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта в сельские населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. Об этом сообщает на сайте Донского правительства. Участниками программы могут стать работники спортивной отрасли, готовые переехать для работы в такие территории. Им полагается единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. В этом году в рамках конкурсного отбора предусмотрено 3 вакантных места. Претенденты могут дать документы на должности тренер-преподаватель и тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 10 июля. Подавляющее большинство родителей выступают за запрет мобильных телефонов в школах. Инициативу поддержали более 80% опрошенных. Против высказались лишь 8%. Примечательно, что отцы одобряют ограничения чуть чаще матерей. Среди педагогов уровень поддержки еще выше. 86% учителей уверены, что гаджеты мешают учебному процессу. Напомню, закон, ограничивающий использование телефонов на уроках, вступил в силу ранее. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровья. По данным Центробанка России, курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Ростове 23 тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем облачно, небольшой дождь, плюс 24. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на Малиновского от проспекта Стачки до Протовой. Простоите около получаса. На Таганрогской задержитесь от проспекта Горшкова до Малиновского, на Вятской, от Щербакова до Днепровского переулка. Также труден Всесоюзный от Протовой до Второкраснодарской, Нововилова от 56-го армии до проспекта Ленина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.

0: Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Мужчина из Германии, отдыхавший с семьей в Греции, был недоволен качеством отпуска из-за того, что постояльцы занимали шезлонги полотенцами. Ему удалось отсудить 900 евро, это около 80 тысяч рублей, в качестве компенсации. Об этом пишет издание Euronews. Поездка в Грецию немецкого туриста состоялась еще в 2024 году. По словам туриста, он вставал в 6 утра, чтобы занять место у бассейна. Он тратил по 20 минут на поиск свободных лежаков. Иногда, как утверждает турист, его детям приходилось ложиться прямо на пол. В итоге недовольный отдыхом мужчина подал в суд на туроператора за то, что он допустил такую систему бронирования лежаков. Также турист утверждал, что шезлонгами было невозможно пользоваться, потому что они все время были заняты чужими полотенцами. В качестве компенсации туроператор выплатил 350 евро, около 30 тысяч рублей, однако суд оценил моральный ущерб в гораздо большую сумму. Мужчину признали потерпевшим, указали, что проданный тур оказался некачественным, и постановили вернуть всю стоимость покупки.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Бонайре. Остров Бонайре, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Ис-Татиус. Хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга, к тому же Бонайре пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы — единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонайре. Кстати, именно она в свое время стала причиной того, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Другой достопримечательностью Бонайре считается местная фауна. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соленом озере Гатамер. Также на Бонайре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад вместе с первыми европейцами и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонайре, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонайре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонайре считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2. Кошкина.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы. 333-2166.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». We'll be right back.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. С 1 сентября в российском здравоохранении может появиться свыше 10 новых специальностей. Проект соответствующего приказа, подготовленный Министерством здравоохранения России, вносит изменения в действующую номенклатуру должности. Документ предлагает официально ввести такие позиции, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической реабилитационной медицины, врач медицинский микробиолог, нутрициолог. Параллельно планируется расширить список должностей среднего медперсонала. Представители мэрии Ростова пригласили посетить с официальным визитом китайский город Цзиньнань. Об этом говорилось в ходе видеоконференции, которую провели администрации обоих городов. Представители города Цзиньнань выразили заинтересованность в организации официального визита делегации города Ростова. Китайский коллег пригласили посетить донскую столицу с ответным визитом в период празднования Дня города. Стороны также выразили заинтересованность в установлении побратимских отношений между городами. Сейчас Ростов и Цзиньнань связывают партнерские отношения. В Ростовской области специально для автопутешественников разработан большой маршрут по дороге на юг, который пролегает вдоль федеральной трассы М4 Дон. Заезжая в Донской регион с севера на юг, путешествие можно начать с Верхнего Дона, посетить места, связанные с Шолоховым, побывать в его усадьбе в станице Вешенск, отправиться в хутор Кружелинский, станицу Каргинскую, где воссоздан казачий быт времен Романа Тихий Дон. В рамках тура посетителям предлагается также эно-гастрономический маршрут. Они смогут побывать в этнохуторе Старозолотовском, Таганроге, где была создана первая военно-морская база российского флота. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. За длинные выходные россияне направили больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими праздниками, число отмен выросло больше, чем в два раза. Чаще всего самозапрет оформляли россияне от 35 до 45 лет. Они же активнее других потом снимали ограничения. Сейчас механизм самозапрета действует уже более чем у 20 миллионов человек по всей стране. По данным Центробанка России, курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В Ростове 22, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, завтра и небольшой дождь до плюс 24. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
1: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2.
4: Окошкина. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
5: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Испания в этом году заняла первое место в мире по числу пляжей, отмеченных знаком экологической чистоты – голубым флагом. В стране эту награду получили 794 объекта.

Объекта на 44 больше, чем годом ранее. По общему количеству пляжей с голубыми флагами Испания обошла Грецию и Турцию, которые заняли второе и третье места. Международные эксперты отметили наградами 677 испанских пляжей, 111 яхтенных марин и 6 круизных судов. В мировом масштабе на долю Испании сейчас приходится 15% от всех экологически чистых пляжей. Больше всего пляжных зон с голубыми флагами имеется в Валенсии, Андалусии, Галисии. В продуктовых магазинах Таиланда начали сметать с полок российскую продукцию. Как пишет РИА Новости, самым большим спросом пользуется бородинский хлеб, селедка и крупы из России. Селедка и детское питание от известных российских производителей продаются в Бангкоке, туристических зонах Таиланда уже больше полугода. Их разбирают мгновенно. Кроме того, к этим продуктам в первом квартале этого года присоединилась красная икра из России, а в апреле бородинский хлеб. Все эти товары в основном продаются в крупных супермаркетах.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Почти 68% публикаций в социальных сетях о курьерах, на электровелосипедах и электросамокатах имеют негативный характер. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на исследование. Позитивная оценка, благодарность и сочувствие курьерам составила только около 4% от общего числа публикаций. На нейтральный пост о поведении курьера на таком транспорте приходится около 28%. Больше всего пользователи недовольны тем, что курьеры создают угрозу безопасности на тротуарах. Особенно остро проблема ощущается в Москве и других крупных городах с высоким количеством доставок. Кроме того, раздражение у жителей вызывают бытовые неудобства, связанные с работой доставки. Пользователи жалуются на присутствие мопедов в подъездах, шум возле дарк-сторов и скопление курьеров рядом с жилыми домами. Многие россияне выступают за ужесточение регулирования движения работников доставки. Введение обязательных водительских прав для управления мощными средствами индивидуальной мобильности, государственная регистрация такого транспорта, страхование ответственности и создание единого реестра курьеров. Часто пользователи разделяют отношение к самим курьерам и к сервисам доставки, возлагая ответственность на компании-агрегаторы.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готов. Готовы к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
15: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
12: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки. В утренние часы малооблачно до плюс 19, днем 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки.
1: Луи Армстронг. «What a Wonderful World»

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Лауреатки Оскара Рене Зельвегер и Сиси Спейсек присоединились к фильму «Женщина на солнце». Актерский состав также пополнила Мия Триплтон. Сюжет расскажет о барменше Клэр, которая узнает о болезни своей матери в внезапном приезде дочери. Теперь женщине необходимо смириться с прошлым и обрести надежду на лучшее будущее. Проект станет режиссерским дебютом Джулии Кокс. Съемки намечены на сентябрь этого года. Зельвегер недавно появилась в 5-м сезоне «Убийств в одном здании». Спейсек можно было увидеть в «Умри, моя любовь». Стрим-сервис Prime Video представил дебютный тизер-трейлер сериала «Эльф», приквел комедии «Блондинка в законе», окажется в сети 1 июля. Главную роль юной Эль Вудс исполнит дебютантка Лекси Мантри. Действие сериала развернется в 1995 году. По сюжету Эль учится в школе, готовится к поступлению на юридический факультет Гарвардского университета. В проекте также снимались Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Дэвид Батка и покойный Джеймс Ван Дербик. Среди продюсеров числится звезда оригинальной «Блондинки» Риз Уинзерспун. Еще до премьеры Эль продлили на второй сезон. Show.

0: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
10: Радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. You're

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Шарль Азнавур, Мирей Матье.
1: По словам автора композиции «Une vie d'amour» Шарля Азнавура, он никогда и никому не посвящал своей песни. Творчество он считал другой стороной своей жизни, никак не связанной ни с семьей, ни с друзьями.
0: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вы слушаете радио Монтика.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.